0: 7172, can I get a 2720 on the mail, please?
1: 24.
0: It's going to be last of Gibson, George, Ida, Boy, Sam, Ocean, Nora. First of Sam, Henry, Adam, Yellow, Edward, David, Ocean, Nora. It'll be 0108 of 2002, Nevada, OLN
1: 080-679-7058. 7 4
2: 0-3-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-
1: Reno 713, this is Hicks.
2: 713.